0: Американцы кичатся своим богатством. Мы можем заказать большую компенсацию.
1: Я восторгаюсь вашей мудростью, товарищ Сталин.
0: Товарищ Вишенский, мы должны заявить решительную ноту протеста против бомбардировки нашего аэродрома на Сухой речке. Мы должны показать свое возмущение. В данном случае я верю в искренность их сожалений. Это была ошибка. Поэтому, как только мы получим компенсацию, мы должны сразу же успокоить ситуацию.
1: Да. Гром гремит, а дождь не идет.
0: В настоящее время мы должны полностью контролировать ситуацию в корейском регионе. Иначе никому от этого не будет пользы. Но помните, наше противостояние с Великобританией, с Соединенными Штатами Америки происходит в Европе.

0: назначили товарища Пендехуая командующим.
1: 是的，无论在红军时期领导的三军团，还是解放战争中的西北战场，彭老总打得都不错，毛主席都叫他彭大将军。但是目前我们的部队装备太差了，至少有集中5倍，甚至6倍余敌人的兵力才能取胜。
0: Да, оснащение китайской армии необходимо улучшить. Вы попросили Советский Союз оснастить новым вооружением 40 дивизий. Но мы будем делать это поэтапно. Сейчас мы готовы вооружить 20 дивизий. Но не стоит это делать до начала боевых действий. Лучше это сделать в боевых условиях. Это мы знаем по нашему опыту. Тогда солдаты смогут более эффективно использовать новое оружие. Это реально поднимет боеспособность в проведении боевых действий.
2: 毛泽东同志这次派我来，主要是向您反映我们目前的困难情况，那就是我们的空军刚刚组建，还不能立即投入战斗。关于空军的问题，
0: простите, советский ВВС пока не готов. Мы можем их отправить только через 2,5 месяца. Мы можем оказать вам военно-воздушную поддержку. Но мы, наши летчики, не можем войти в тыл врага. Если наш самолет будет сбит, это может вызвать большой международный конфликт. Станет большой военной угрозой. К тому же Китай сейчас находится на этапе мирного строительства. Это может сильно повлиять на ваше послевоенное восстановление.
3: Дуцзян的地点我们已经勘察好了。
4: 我们会在上游、下游3个地方搭桥，工兵团正在做准备工作。好啊，但是有一个情况要考虑进去，为了防止美军飞机的侦察和轰炸，黄昏以后过江，天亮前呢停止，桥要能够迅速的撤离，次日黄昏又能快速搭好。工程难度大，但是要克服，到时候一声令下。
5: 要确保二十几万大军能够及时、安全的过降。是，保证完成任务。
6: 彭总，毛主席刚刚发来电报。
4: 你
6: 是。10月9日命令，暂不实行。13兵团各部仍旧原地进行训练，不要出动。 请高岗、泽怀二同志明日或后日来京一谈。毛泽东，10月12日20时。